0: 阿胜，我罗永比。
1: 山西的罗永姐，我你就是给不出。
0: 慢牛哒，慢牛哒。今天我锁头不着的。
1: 捏了半下拖鞋钱，今天寒冬拖鞋钱吧。可你捏捏锁头咱搞不定这钱不着。
0: 捏个头咋子？
1: 拖鞋钱不定这哎。
0: 半下锁一面，新个一面。
1: 锁着多。
0: 寒冬是啥？
1: 啊。
0: 哈子，半下是寒冬人，寒冬是半下人，上个钱呢，也不成不肯这么多。
1: 可你没钱用不行的，人乱跑没存不起，搞不起鱼呗。
0: 可这些乱跑不着嘞，什么来的呗？可说起这。
1: 人家那么久的，俺很穷死很多，人家如穷个千百嘛多，寒冬穷几要嘛的。
0: 虽寒冬几要嘛死多，你要等到谈恋爱去见面。
1: 真是，既然你也银子没钱，我们是过去学习，俺顶门多，得来给现在学的。
0: 可谢个。
1: 你让人听到谢意，是你爸那边干的听到你这，我是宁波罗天的那个。第一年了，让子都那天他去吐面子啊，你要是说什么就，他那什么就跟着鱼。
0: 前次你让，我从你们到宁波罗着。
1: 嗯。
2: Я
3: собираю. Ну, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот